обходить шос богатства и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ сердца и тенскноты. Лечь ми без скар, ломи не вар, стопими свят на злото. Ты чем пешчотом,